0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Radio Burgenland. Wir spielen Ihre Lieblingshits. Elton John.
2: Oh, Nikita, you will never know.
1: The Hollies. Und den besten Austropop. Radio Burgenland. Da spielt die Musik.